Или нет? Постой, постой, шуйский. Не правда ли эта весть затейлива? Слыхал ли ты когда-нибудь, чтоб тебе...